0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Арсен Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики: «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

0: В начале коротко о новостях дня.
1: Тюркия запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, производство чипов и передовые вычислительные системы, сообщил президент Эрдоган. Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сельчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы России. В секторе Газа состоялись похороны 50 палестинцев, тела и останки которых за последние две недели извлекли из-под завалов разрушенных домов. Дамаск и Исламабад усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по максимальной экономической изоляции Ирана и пригрозил последствиями государствам и компаниям, которые продолжат оказывать Тегерану финансовую или коммерческую поддержку.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня.
1: Президент Эрдоган объявил программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту и чипам. Тюркия запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, производство чипов и передовые вычислительные системы, сообщил президент Эрдоган. На первом этапе мы отберем посредством централизованного экзамена 550 докторантов и обеспечим их подготовку в 20 исследовательских университетах, заявил Эрдоган. В течение следующих 5 лет власти рассчитывают привлечь в научно-технологическую экосистему страны около 3000 молодых исследователей. Мы построим век Тюркии силой науки, технологий и нашей молодежи, заявил президент. По словам президента Эрдогана, задача Тюркии заключается не только в использовании, но и в самостоятельной разработке и производстве технологий будущего. Президент подчеркнул, что власти продолжат курс на создание сильной, процветающей и полностью независимой Тюркии.
0: Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сельчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Выступая на фестивале Технофест Мави Ватан на военно-морской верфи Гёлджик, Байрактар отметил, что цель мероприятия – повысить осведомленность общества о значении концепции «Голубая Родина» и привлечь молодежь к разработке передовых технологий. По словам Байрактара, в мире происходят серьезные изменения глобального баланса сил и производства. При этом ключевую роль продолжают играть морские торговые пути и маршруты поставок энергоресурсов. В условиях этих преобразований особенно важно воспитать поколение, которое не потребляет технологии, а производит их. И более того, самостоятельно разрабатывает эти технологии, подчеркнул он. Отвечая на вопрос о влиянии Мекканского соглашения на оборонную промышленность, Байрактар заявил, что успехи Тюркии в этой сфере расширяют возможности страны и в области международного сотрудничества. Он отметил, что Байкар сегодня является крупнейшим

0: в мире компаний по производству беспилотников и получает 90% своих доходов от экспорта, финансируя разработку высоких технологий за счет собственных средств. По словам Байрактара, технологический рывок турецкой оборонной промышленности способствует укреплению позиций страны в международных альянсах. Отдельно он остановился на развитии искусственного интеллекта. По словам Байрактара, Т3 активно использует искусственный интеллект и одновременно работает над собственной моделью Т3 AI. Он сравнил нынешнюю ситуацию с развитием беспилотной авиации. Тюркия пропустила первую волну развития мировой авиационной промышленности, однако впоследствии смогла войти в число лидеров в сфере беспилотников. Если мы сосредоточимся на технологическом переломе, то в долгосрочной перспективе, думаю, сможем даже опередить всех, сказал Байрактар. Технофест Mavi Vatan проходит на верфи Гёлджик и продлится до 23 августа. Посетители могут увидеть корабли и подводные лодки ВМС Тюркии, образцы национальных технологических разработок и проекты участников конкурсов. Следующий Технофест пройдет в Шанлыурфе с 30 сентября по 4 октября.
1: Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Япония на протяжении многих лет не принимает итоги войны и пытается представить себя жертвой действий западных держав. Мы призываем Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток переписать бесчеловечные страницы собственной истории, сказала Захарова. Представитель российского МИД также возложила на Японию ответственность за агрессию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в годы войны и заявила, что сегодня Токио движется по опасному пути. На брифинге Захарова также затронула ситуацию вокруг Украины. Она обвинила украинские силы в атаках на находящуюся под российским контролем Запорожскую АЭС и заявила, что такие действия создают угрозу ядерной безопасности. Решение Евросоюза направить Украине доходы от замороженных российских активов Захарова назвала соучастием в террористических актах. Она также заявила, что Запад рассматривает Украину прежде всего как источник ресурсов. Отдельно представитель МИД России прокомментировала отношения с Сирией. По ее словам, Москва и Дамаск достигли договоренности о будущем российских баз в Хмеймиме и Тартусе, что должно придать импульс двусторонним отношениям. Захарова также сообщила о запуске прямого авиасообщения между Россией и Сирией.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, приглашения были направлены более чем 100 стран, а также 12 международным организациям. Среди наблюдателей ожидаются представители стран Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По словам Захаровой, МИД России совместно с Советом Федерации, Госдумой и Центральной избирательной комиссией намерен оказывать содействие иностранным наблюдателям во время их пребывания в стране.
1: В секторе Газа состоялись похороны 50 палестинцев, тела и останки которых за последние две недели извлекли из-под завалов разрушенных домов. Траурная процессия началась у больницы Аш-Шифа в городе Газа. В ней приняли участие тысячи палестинцев, а также представители политических и местных общественных кругов. Тела погибших, завернутые в палестинские флаги, захоронили на Баптистском кладбище в районе Зейтун на юге города. По имеющимся данным, Погибшие были членами нескольких семей. Они погибли в декабре 2023 года в результате израильской

0: ракетных ударов по их домам в городе Газа. Поисковые работы на руинах зданий продолжаются. Спасатели пытаются извлечь тела людей, остающихся под завалами после израильских атак. По данным Управления гражданской обороны Газы, работы значительно осложняет нехватка техники, оборудования и других необходимых ресурсов.
1: Дамаск и Исламабад усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Министр иностранных дел Сирии Эсад Хасан Шейбани и начальник штаба пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир в пятницу обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Как сообщает пресс-служба вооруженных сил Пакистана, в главном штабе пакистанском городе Равалпинди начальник штаба Мунир провел встречу с Шейбани и сопровождающей его делегацией. Согласно заявлению, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, региональную обстановку в сфере безопасности и возможности расширения двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Мунир указал на давние братские связи Пакистана с Сирией и изложил позицию Исламабада в отношении глобальной и региональной стабильности. Он также подчеркнул важность сотрудничества и совместных усилий для решения общих проблем безопасности. Министр Шейбани, в свою очередь, высоко оценил роль пакистанских вооруженных сил в восстановлении регионального мира и стабильности. Стороны подтвердили приверженность укреплению двусторонних отношений и расширению взаимодействия в обороне и безопасности, говорится в заявлении.
0: Президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по максимальной экономической изоляции Ирана и пригрозил последствиями государствам и компаниям, которые продолжат оказывать Тегерану финансовую или коммерческую поддержку. Президент США предупредил, что серьезные экономические последствия ждут любую страну, которая позволит своим банкам, компаниям, аэропортам или государственным структурам предоставлять Ирану какую-либо форму спасательного круга. Он отдельно упомянул контрабанду нефти, валютные свопы, денежные переводы, обменные пункты, регистрацию судов и использование подставных компаний. Трамп также заявил, что военный потенциал Ирана серьезно ослаблен, а его валюта обесценилась, и вновь подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Иранское агентство ТАСНИМ назвало заявление Трампа возвращением к провалившейся политике максимального давления. Иран научился обходить эти ограничения и приобрел в этом значительный опыт, заявило агентство. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие слушатели, сегодня мы рассмотрим, как благодаря правительствам, сформированным под руководством Реджепа Тайпа Эрдогана и их твердой и прагматичной внешнеполитической линии, Тюркия добилась усиления своих позиций на международной арене. 14 августа этого года партия «Справедливости и развития» ПРС отметила свое 25-летие. Благодарная Тюркия будет рассматривать эту четверть века как определяющий период в процессе укрепления позиции страны в глобальной иерархии. Придя к власти вскоре после своего создания, партия осуществила масштабные преобразования в Тюркии, как внутри страны, так и в рамках глобального порядка. Сначала партия сосредоточилась на укреплении внутреннего управления страной, а затем переключила внимание на формирование и реализацию сильной и прагматичной внешней политики, направленной на усиление региональной и глобальной роли Тюркии. В первые годы своего правления правительство ПСР сосредоточилось на укреплении экономики и улучшении международного положения Тюркии, одновременно стремясь развивать отношения с соседними странами и продвигаться к цели вступления в Европейский Союз. Со временем Тюркия начала проводить многовекторную политику, охватывающую Ближний Восток, Балканы, Африку, Кавказ, Центральную Азию и более отдаленные регионы. Целью было одновременно укрепление и расширение экономики и усиление регионального влияния страны. При этом Тюркия стремилась диверсифицировать свои отношения, не разрывая традиционные связи с Западом. Начало переговоров о вступлении в ЕС в 2005 году продемонстрировало западную ориентацию Тюркии. В то же время Анкара стремилась снизить напряженность в отношениях с соседями, расширить присутствие в Африке, развивать экономические связи со странами Персидского залива и укреплять институциональные связи с Центральной Азией. Во второе десятилетие пребывания у власти ПСР столкнулась с целым рядом вызовов – арабскими восстаниями на Ближнем Востоке, хаосом в Сирии, напряженностью в Восточном Средиземноморье, попыткой государственного переворота 15 июля, недовольством Запада независимой политикой Тюркии, напряженностью между Россией и Украиной, а также блокадой Катара. Правительство укрепляло связи

Кризис НАТО одновременно развивают гибкие отношения с другими центрами силы, включая Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива, Азию и Африку. Благодаря этой автономии Тюркия смогла укрепить свой оборонный потенциал. Если в 2002 году доля отечественного производства в оборонной промышленности составляла 2%, то на сегодняшний день она превысила 80% и продолжает расти. Это чрезвычайно впечатляющее достижение. Турецкие технологии, БПЛА, военные корабли, бронетехника, ракетные системы и возможности радиоэлектронной борьбы не только внесли вклад в турецкую экономику, но и стали инструментами внешней политики, углубляющими отношения Тюркии с Пакистаном, Украиной, странами Персидского залива, Африкой и Центральной Азией. БПЛА «Байрактар» и истребитель пятого поколения «Кан» турецкого производства получили широкое международное признание. В результате экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Тюркии вырос с 248 миллионов долларов в 2002 году до 10 миллиардов 50 миллионов долларов в 2025. Развитие оборонной промышленности позволило Тюркии проводить военные операции более независимо. При этом страна активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, чтобы устранить существующие пробелы. За последние 20 лет Тюркия расширила свое военное присутствие и сотрудничество со многими странами, включая Сомали, Катар, Ливию, Пакистан и Азербайджан. 7 августа Тюркия создала трехсторонний оборонный альянс с Пакистаном, единственной ядерной державой мусульманского мира, и Саудовской Аравией, одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Ожидается, что к этому альянсу присоединятся и другие арабские государства, что станет началом нового этапа регионального сотрудничества в сфере безопасности и поддержания мира. Тюркия также развела прочные экономические и дипломатические отношения со странами Балкан и Центральной Азии. Вместе с балканскими странами Тюркия в 2025 году присоединилась к Балканской платформе мира, направленной на предотвращение повторного обострения конфликтов прошлого и содействие сотрудничеству в сферах безопасности границ, энергетики и транспорта. В Центральной Азии Тюркия институционализировала свои отношения с регионом, возглавив в 2021 году преобразование Тюркского совета в Организацию тюркских государств. Такие учреждения, как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации ТИКа, Институт имени Юнуса Эмре, Программа стипендий Тюркия, Фонд Маариф, АФАД, Красный полумесяц и Turkish Airlines – через различные каналы расширили социальные связи Тюркии с другими странами. Согласно данным ОЭСР, в 2024 году Тюркия предоставила около 7,3 миллиарда долларов валовой двусторонней помощи в целях развития, из которых 6,1 миллиарда долларов составила гуманитарная помощь. Закрытие Ормузского пролива во время ирано-американской войны повысило потребность арабских стран в установлении связей через Тюркию, что проявляется в частности в проектах автомобильных и железных дорог, а также трубопроводов. Как страны Персидского залива, так и Ирак стремятся получить доступ к Западу через Тюркию, а Тюркия приветствует эту новую тенденцию. В последнее время внешняя политика Тюркии стала более активно использовать международные организации для влияния на региональную и глобальную повестку. Активная роль Тюркии на таких площадках, как Большая двадцатка, НАТО, Организация исламского сотрудничества, Большая восьмерка и Организация тюркских государств, превращение Анталийского дипломатического форума в международную площадку, а также посреднические инициативы в рамках ООН и ОБСЕ являются примерами этой тенденции. В итоге растущее международное влияние Тюркии за четверть века правления ПСР следует связывать со способностью страны сочетать активную дипломатию, основанную на принципе «выигрыш для всех», сильной экономикой, оборонной промышленностью, торговлей, гуманитарной помощью, энергетикой, транспортом и стратегическими партнерствами. Тюркия является ключевым игроком, с которым необходимо считаться во многих регионах – от Балкан до Африки, Черного моря, Центральной Азии и Ближнего Востока.

накопленный за последние 25 лет институциональный опыт, дипломатическая сеть и технологический потенциал подготовили тюрки к более значимой роли на мировой арене.

Бледный лунный свет, струящийся сквозь белые кружевные занавески, умиротворенный полумрак, который создают латунные подсвечники и стоящие посреди комнаты на деревянном столе прозрачная белоснежная миска с легкой корочкой на поверхности. Дорогие друзья, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Колорит боснийской кухни», где мы приоткрываем двери в самые потаенные уголки нашего сердца, возвращаемся в чистые и беззаботные летние ночи нашего детства и вновь ощущаем то успокаивающее умиротворение, которое дарит простота. И сегодня на нашей кухне мы оставим позади жар пылающих печей, резкие ароматы специй и тяжелую тягучую консистенцию теста. И перейдем к чистой и невинной белизне молока, терпению, скрытому в каждой рисинке, и легкой изящной радости, которую привносит в нашу жизнь сахар. В старинных особняках на прохладных каменных кухонных двориках наших бабушек ближе к вечеру готовилось нежное лакомство, которое в процессе приготовления наполняло воздух ароматом терпения и спокойствия. Это лакомство называется сютлияш –

Сутлияш – это вовсе необычное угощение для вечернего чаепития и не просто легкий десерт. Это уважение к чистоте молока, история верности, в которой рисовые зернышки постепенно растворяются в молоке и дарят ему свою нежность и крахмал. Те немногие чистые и простые ингредиенты, которые входят в этот десерт, словно рассказывают нам о самых ясных и спокойных мгновениях человеческой жизни, тех, в которых нет места суете и тревогам. Ну что ж, вы готовы? Тогда сейчас мы хотим перенести вас в далекое прошлое, во двор старинного османского особняка из белого камня в Мостаре, в один из тех волшебных часов жаркой июльской ночи, когда прохлада только начинает нисходить на землю, а журчание Неретвы эхом отражается от стен. На кухне этого особняка жила мудрая женщина, посвятившая всю свою жизнь приготовлению пищи для большой семьи. Волосы ее были белыми, как молоко, лицо печальным, но улыбка никогда не покидала его. Однажды хозяин особняка, желая утешить своего племянника, который вернулся из далеких краев с разбитым сердцем и разочаровался в жизни, позвал пекаря и повариху и сказал: «Приготовьте ему что-нибудь такое, чтобы на душе у него стало легче, и чтобы он снова поверил, что мир все еще может быть чистым и дружественным». Повариха вошла на кухню и поставила на огонь свежее молоко, надоенное этим утром. Добавила горсть риса и немного сахара.

У нас сютлияш – это не просто сладкое угощение. Это самый изящный и вкусный способ успокоить уставшую душу, подарить ей облегчение и вновь вернуться к жизни.

А теперь давайте принесем этот чистый, освежающий аромат и эту многовековую историю умиротворения в наши собственные дома и кухни. Если у вас готовы ручка и бумага, мы поделимся с вами рецептом сутлияша, который мгновенно превратит вашу кухню в кухню прохладного каменного особняка. Ингредиенты для этого прекрасного традиционного рецепта предельно просты. 1 литр свежего цельного молока, 1 чайный стакан риса, 2 стакана воды, 1 стакан сахарного песка, 1 десертная ложка крахмала и 1 десертная ложка молотой корицы для финального штриха. Приступая к приготовлению, мы должны помнить, что на нашей кухне нет места спешке, стремлению сделать все как можно быстрее и нетерпению. Молоко нужно дать время настояться и раскрыться. Сначала хорошо промываем рис и кладем его в небольшую кастрюлю. Добавляем 2 стакана воды и варим на медленном огне до тех пор, пока рис полностью не впитает воду и не станет мягким. Когда рис впитает воду и хорошо размягчится, добавляем 1 литр свежего молока, убавляем огонь до самого минимума и начинаем перемешивать деревянной ложкой медленными круговыми движениями, словно поем сывдалинку. После того, как молоко закипит, продолжаем варить еще примерно 15-20 минут, терпеливо помешивая, чтобы рис отдал молоку свой крахмал. Затем добавляем сахар, продолжаем помешивать и кипятить еще несколько минут, чтобы сахар полностью растворился в молоке и стал с ним единым целым. Чтобы десерт приобрел идеальную консистенцию, разводим 1 десертную ложку крахмала тщательно в небольшой туристской кофейной чашке холодной воды и тонкой струйкой вливаем в кастрюлю. Продолжаем помешивать еще 5 минут, после чего снимаем с огня. Сутлияш не должен быть густым, как привычный нам плотный молочный пудинг. Когда мы разливаем его по мискам, он должен оставаться слегка текущим. Остывая, он сам приобретет свою идеальную текстуру. Осторожно разливаем горячий десерт по мискам, даем ему немного остыть при комнатной температуре, затем убираем в холодильник и ждем, пока он хорошо охладится. И непосредственно перед подачей тонким, словно легкая вуаль, слоем посыпаем сверху корицей. Это последний штрих, который завершит наше творение. В первой прохладной ложке сутлияша вы почувствуете сливочный вкус молока, нежную текстуру риса, а легкое тепло корицы напомнит вам, каким великим утешением может быть простота посреди всей жизненной суеты. Совсем как те прекрасные сывдалинки, которые мы слушаем. Ведь, как и в них, в этом десерте собрана вся невинность жизни.

И на этом мы с вами прощаемся. До следующей встречи в рубрике «Колорит боснийской кухни», где мы снова заглянем в вашу кухню с новыми историями и новыми вкусами, способными успокоить душу. Пусть из вашего дома никогда не уходит мир и спокойствие, а из вашей кухни – свежий аромат молока, из вашего сердца – мелодии сайвдалинки. До новых встреч!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия. Гидарели амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangya radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Türkiye запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, об этом сообщил президент Эрдоган. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сальчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы России. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Зари и Турция.
9: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
4: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
10: Да, Турция гаг радио да.
11: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
13: Овода Турция уни радиосу.
14: Айч Радио Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
13: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
8: Е садай Туркия.
17: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
18: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
19: Гидар реди амурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
16: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
7: Эво Ифонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
14: Гидарре Диамурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hatford, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöbe tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле TRT-Кыргыз-Чекит.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87 Факс 0090 312 463 34 54 Электрондук почта дарегибиз Кыргыз электрондук белги TRT-Чекит.net-Чекит.TR TRT'нин кыргызча берүүсү.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио мурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
24: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция غاغ радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
14: Петерши радио Садбури Турция скма.
15: Овода Турция уни радиосу.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Турция.
6: Аңлаватканыңа Турция овоза радиосу.
4: Эзо ифонитис Турция.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
8: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
2: It Türkiye Hangya Radyo ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушайте емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاغ радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
1: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
6: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
17: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.

0: La Voce de Turquie.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
4: Инджан Кара, радио Садоя Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг, радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Уни, радио Са.
9: Айч радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гиплеер Тюркияның пети радиосы.
13: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
15: Эдо и фонетис Тюркия.
16: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидарреди Амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye Hangya Radio ya.
25: Oldu Radio Glas Turkiye.
26: Turkiye Ünü Radyosu.
27: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.